0: на автоматике, то есть не убытать в теле стагнухов кеню. Стагнухов кеню не ускать до коаста. Мы могу дать спыда, зомби там, все линии стиски. Ты так спасли. А сейчас не я. Кэти, я бы чуть мало бы знать свою, мы не сели свою. А сколько кнопки на ноги, там не чистили. Мы чистили линии. Мы от бандит, я до вас кинул. Кэти, вы чагну ноги. Устанавливаем у вас кинул. Кэти, кэти. Дайте же устану кофе, ты так кофе у вас. Мы пересуду в этой маме. Мы не пишите. Пегу дену на нас им тело, не пегу не жить сто. Мы не сигла дену кофе. А что ты нагон га нас им. И спынит га. Что из мая бы знать сюда. Нега сигла отма не гэсэн. Смага га, чего нэн лептатик. Ne, pegu deno ek na tegnu tre, ta nisht mwe hagin sula, ta nisht pila. Tiwa nisht me dup mi, tiwa shagin nisht nisht gwa ta ne tain. Ta baan jing ha tiwa shagin magin de, de wiji nisht, de wahasu ne wiji nisht nisht dup mi gwa. Pag nyo gudak ni gudak tiwa wiji dup mi gwa. Ta wiyo jiji, pst mwong nuna gwa nisht gwa. Ta gwa na mi na isi gna tegnu tre, mi na ya, gud na wani na ya, mo tu ko gwa. Se ta nano da, The mojo had sound at the core in the street, in the town. Tell you what to Skagadon, so we'll call it. We said, and to where you must have some most potato meat and put something in the Matuk Skagadon. I didn't make it only. They tell us that it is the duck's bigger. What's Skagan to whom we moved this strategy which happened on it. Кажется, что это всё было так. Ну, я не читал, что он был очень мочалкой, да, да, да. Это мне как-то так. То, наверное, это клянку дегнусь, как это. Так, я говорю, я не буду так человек. Маму я вижу, я считаю, как это. Снизу, где как чину, как дуину, как дуи так много. Сети на ноги, дуину, как это. Я не знаю, что это.
1: Я мне это надо, ведь вы помогаете, а не спите, мне что-то вон. Не кемал. Ну, если не это надо, радио спите, я бы я сей так. Чили, стейт мать, чего не спите, чего не это надо, а ему дегнуто сам бить, да, ну, спите. Чего не кема, чего не кема, чего не кема, чего не кема, чего не кема, чего не кема, чего не кема, чего не Значит, бы так нельзя. Ты же вахт ковыньтит. Все мануты, все нужны мы насы. Те не уясти, после мы насы, мы уютики. Кем састе бы не замагнили, бы это хранить. Я не тебе не смутил. Кем,